Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить шить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Программа «На Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Это МВ-радио. В эфире Вика Красовская. И я принесла вам огромный мешок отличного настроения и киловатты лучшей музыки. Хит-парад «Супербелорусы» начинает свою работу. Ближайший час – это ваше законное время для отдыха, перезагрузки и крутых ритмов. Мы покажем вам, кто прямо сейчас взрывает эфиры и заставляет сердца биться в унисон. Становитесь полноценным соавтором нашего шоу. Прямо сейчас переходите на сайт mvolna.by, голосуйте за свои любимые треки. Обещаю, будет громко, ярко и очень эмоционально. Поехали!
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способный перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat. Lennox Nova. Vibration.

0: Супер белорусы. Удар второй.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах. Песня-история о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия. Утром.

Время проверить жизненно важные показатели нашего хит-парада «Супер Беларусы». И прямо сейчас приборы фиксируют резкий скачок тепла. Если ваше сердце бьется чаще обычного, не паникуйте. Это нормальная реакция на хорошую музыку. Эта девушка точно знает, как довести температуру до идеальных показателей. Ксения Левчик. Температура.

Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи – это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. «Не бояться».

0: Квантовый скачок.
1: Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены. Невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая.

0: теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селф-мейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают стопроцентные хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм. Ши-ши-шай.

0: Белорусы.
1: Выключаем пустую болтовню. МВ Радио объявляет абсолютный музыкальный штурм. Хватит лирики, пришло время для тяжелой артиллерии нашей сцены. Мы приготовили для вас безумный коктейль из трех мощнейших треков подряд, которые не оставят вашему радиоприемнику ни единого шанса на передышку. Чистый адреналин, запредельный темп и музыка, которая заберет все ваше внимание. Ловите эту волну на полную мощность.
0: Супер белорусы! Финальная битва.
1: Holy Flame. Тону.

0: Белорусы.
1: На сегодня наше музыкальное путешествие под названием «Супербелорусы» завершено. Мы вместе послушали лучшие треки, поностальгировали, потанцевали и получили огромный заряд бодрости. С вами была Вика Красовская. Желаю вам прекрасного настроения. Пусть каждый день приносит только приятные сюрпризы и поводы для радости. Не расставайтесь с любимой музыкой. А чтобы поддержать тех, кто ее создает, заглядывайте на сайт mvolna.by. Берегите себя, ловите правильный ритм и до новых встреч в эфире.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
0: МВ Радио.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Неспиже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работает белорусская атомная электростанция и когда стоит смотреть в небо.

0: новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Мальдив с Днем независимости этой страны. Глава нашей республики подчеркнул, что официальный Минск готов развивать взаимодействие с Мали по всем взаимно интересующим направлениям. Александр Лукашенко пожелал Мохаммеду Муизу успехов в работе, а народу островного государства – мира и развития. Второй энергоблок белорусской атомной электростанции отключили от сети. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Как отметили в ведомстве, такой шаг необходим для проверки электротехнического оборудования объекта. Представители стратегического предприятия подчеркнули, осмотр не вызовет повышения радиационного фона или перебои с электроснабжением. Второй энергоблок вновь подключат к сети после завершения всех работ.
0: К новостям в мире.
1: Лесные пожары в Испании и Франции стали практически неконтролируемыми. Об этом пишет издание The Guardian. Как отмечают журналисты, огонь уже уничтожил около 230 тысяч гектаров зеленых массивов в обеих странах. Такой показатель превышает площади столицы нашей страны и Минского районов вместе взятых. Официальному Мадриду пришлось эвакуировать из зон бедствия около 70 тысяч человек, а Париж практически 200 тысяч. Власти Франции называют такое отселение самым крупным в истории страны в мирное время. С лесными пожарами борются сотни спасателей и военных. Однако пока огненные инциденты не удается локализовать. К новостям регионов. Работу городского пассажирского транспорта ограничили в Минске. Причиной такого решения называют проведение международного триатлона этого года. Мероприятие собрало несколько тысяч человек более чем из 10 стран. Спортсмены в том числе будут двигаться по некоторым улицам города. Общественный транспорт делает меньше остановок на таких участках или объезжает их. ГАИ рекомендует людям учитывать эту информацию при составлении маршрутов. И в завершение выпуска. Жители Земли смогут увидеть солнечное затмение через 2,5 недели. Об этом сообщает агентство НАСА. Явление произойдет 12 августа. В этот день жители некоторых регионов смогут увидеть полное закрытие диска нашей звезды Луной. В числе таких мест Гренландия, Исландия и небольшая часть Северной России. На эти зоны темнота опустится всего на несколько минут. Во многих других регионах северного полушария, в том числе Беларуси, произойдет частичное затмение. Астрономы предупреждают, наблюдать за ним можно только с помощью специальных фильтров или очков.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

только хиты. Ловим ритм.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем напоминают правоохранители и какое событие могло порадовать Илона Маска.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Кубы с Днем национального восстания. В эту дату островное государство празднует начало революции во главе с Фиделем Кастро. Глава нашей страны отметил, официальная Гавана уже долгое время выдерживает различные испытания и ограничения. Александр Лукашенко уверен, выдержка кубинцев вызывает уважение во всем мире. Политик подчеркнул, Беларусь остается партнером Кубы и всегда готова развивать сотрудничество с ней. Александр Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу здоровья и успехов в работе, а народу страны

0: мира и благополучия. Ряд организаций Беларуси продолжают уклоняться от уплаты обязательных налогов. Об этом рассказали в Комитете госконтроля. В ведомстве поделились статистикой за 6 месяцев года. Например, специалисты выявили более 100 случаев неуплаты подоходного налога и взносов в фонд социальной защиты. В общей сложности компании не перечислили в бюджет более 55 миллионов рублей. Правоохранители напоминают, если наниматель не отчисляет необходимые налоги, то его работники не могут рассчитывать на ряд социальных гарантий, в их числе рост будущей пенсии.
1: К новостям в мире.
0: Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии – Берлине. Инцидент произошел в центре города. Согласно предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек, еще около 15 пострадали. Местные правоохранители считают, что трагедия была целенаправленной атакой. Ее мог устроить недавно освобожденный молодой мужчина арабского происхождения. Он может быть связан с исламистским движением. Полиция ищет потенциального преступника и предупреждает, что он может быть вооружен и опасен. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Глава Минской области уверен, труд таких специалистов важен для экономики и общества, как центрального региона, так и всей Беларуси. Руководитель подчеркнул, от качества деятельности сферы зависит комфорт жизни многих людей. Алексей Кушнаренко пожелал всем причастным к празднику успехов в работе, здоровья и благополучия. И в завершение выпуска. Корпорация SpaceX американского миллиардера Илона Маска провела очередной тест сверхтяжелой транспортной системы Starship. Ракета успешно вывела на заданную орбиту группу экспериментальных спутников. Верхняя ступень комплекса впервые смогла мягко опуститься на водную поверхность в Индийском океане. Тем не менее, произошел и ряд неполадок. Например, у первой части комплекса не запустилась часть двигателей во время приземления. В итоге посадка стала довольно жесткой. SpaceX анализирует результаты испытания.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Весь мир продолжает обсуждать чемпионат мира по футболу. И в сети завирусилась информация, что для игроков сборной Испании изготовили эксклюзивные золотые перстни. Получается, что чемпионы мира получат по-настоящему королевские трофеи. Кольца выполнены из цельного золота, украшены бриллиантами, а дизайн вдохновлен футбольным мячом и победой на чемпионате мира 26 года. И, кстати, одним из первых его получит Ферран Торрес, тот самый, кто закатил мяч в ворота Аргентины.
1: Смотрим.
3: Помимо этого, в сети в восторге от внешнего вида 49-летней Шакиры. Шакира стала одной из главных звезд финала чемпионата мира по футболу. Ее выступление в перерыве матча вызвало восторг у зрителей, которые не уставали восхищаться нестареющей внешностью певицы. Артистка вышла на сцену в эффектном костюме, розово-желтом боди с кристаллами Сваровски и продемонстрировала безупречную форму.
1: Слушаем.
3: И говоря о новинках в мире музыки, кажется, Акмаль неравнодушен к белорусским девушкам. На днях он выступал в Витебске на Славянском базаре. Лично сошел со сцены, подошел к одной из девушек и поцеловал ей руку. И в тему романтического настроения Акмаля у него вышла новая песня «Любовная». Она кардинально отличается от всего, что он делал раньше. И главный козырь – композиция посвящена его жене. Акмаль признался, что супруга давно просила его написать песню для нее. И, наконец, этот момент настал. Ну как после такого не верить в настоящую любовь, а также в талантливого исполнителя? Давайте послушаем новинку.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Низкая волна. Знойное лето в каждой ноте.

0: на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в «Минской правде».
7: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
8: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
9: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какая новинка может появиться у военных.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов торговой отрасли нашей страны с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что труд таких специалистов позволяет поддерживать множество экономических связей и обеспечивает людям доступ к самым разным товарам. Александр Лукашенко уверен, национальная сфера торговли развивается как за счет технического прогресса, так и улучшения стандартов оказания услуг. Президент пожелал всем причастным к празднику здоровья, мира и успехов в работе. Компании Беларуси добровольно компенсировали более чем 60 миллионов рублей налоговых недостач. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Ведомство поделилось статистикой с начала года в разрезе подоходного сбора с физлиц. Его в том числе переводят наниматели за своих сотрудников. Госрегулятор признает, некоторые организации осознанно нарушают законы и не желают перечислять необходимые взносы. С января специалисты выявили около 500 подобных случаев на общую сумму почти в 100 миллионов рублей.
0: К новостям.

0: новостям в мире.
1: Более 700 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна. Ситуация развернулась в провинции Гуандун на юге Поднебесной. Стихия принесла с собой сильные ливни и шквалистый ветер со скоростью до 45 метров в секунду. Местные власти закрыли школы, ограничили работу общественного транспорта и сформировали временные убежища. По словам специалистов, тайфун двигается вглубь Китая и будет постепенно ослабевать. Тем не менее, непогода вызовет проливные дожди и сильный ветер в ряде других регионов Поднебесной. Двое граждан Беларуси погибли в Грузии в результате дорожной аварии. Соответствующую информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Напомню, трагедия произошла вчера. Микроавтобус с нашими соотечественниками столкнулся с легковым авто. Более 10 человек также получили травмы. Дипломаты отмечают, что пострадавшие белорусы все еще находятся в медучреждениях Грузии. Специалисты оказывают им необходимую помощь. Официальный Минск содействует решению всех вопросов наших сограждан и возвращению тел погибших в Беларусь. И в завершение выпуска. Крупная военная корпорация США представила новую систему борьбы с беспилотниками. Изобретение представляет из себя специальный воздушный дрон. Он несет мощный генератор электромагнитного излучения. Таким образом, аппарат может выводить из строя электронику других машин и тем самым нейтрализовывать их. В компании считают, что один подобный беспилотник способен уничтожать до 50 целей за раз. Разработку готовят к полевым тестам. Когда новинка может появиться на рынке, пока неизвестно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Всем привет! Меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает электрическая зубная щетка.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Внутри красивой зубной щетки прячется маленький мотор. Когда ты нажимаешь на кнопку, ток бежит по проводам. Мотор крутится с бешеной скоростью, быстрее пчелы. Но есть еще одна хитрая деталь – эксцентрик. Она похожа на грушу. Из-за нее щетка не крутится ровно, а дрожит. Эта дрожь передается на щетинки. Они выметают налет и микробов между зубами. В дорогих моделях есть компьютер. Он отсчитывает 2 минуты. Каждые 30 секунд дает сигнал, пора чистить другой участок. Например, перейти с верхних зубов на нижние. А щетинки умеют менять цвет через 3 месяца. Как они подсказывают, пора менять насадку. Умная щетка – верный друг твоих зубов.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомню. Электрическая зубная щетка – очень полезный прибор для здоровья. В ней есть не только батарейка и моторчик. Это целое устройство со своими маленькими хитростями, которые помогают чистить зубы гораздо эффективнее. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как изменяются цены в Беларуси и чем отличились наши спортсмены.
0: Новости.
1: Власти регионов Беларуси должны обеспечивать выполнение технологических норм во всех подконтрольных организациях. Об этом заявил президент нашей страны. В качестве примера он привел идущую уборочную кампанию. Александр Лукашенко напомнил, для каждых процессов есть свои оптимальные сроки и условия выполнения. Их нарушение уменьшает объем урожая зерна, что сказывается на всей экономике страны. Президент подчеркнул, местные власти должны создавать эффективную систему поддержания трудовой и технологической дисциплины. Инфляция в Беларуси находится на минимальной отметке за последние 20 лет. Об этом заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве сравнили темпы роста цен к июню каждого года озвученного периода. Сейчас показатель составляет около 3%. В ведомстве отмечают, что пока двигателем инфляции можно назвать удорожание услуг. Их стоимость за полгода выросла более чем на 6,5%. Ситуацию объясняют повышением тарифов в важных для государства отраслях.
0: К новостям в мире.
1: Крупное ДТП произошло в Сирии. Об этом сообщили в Минздраве арабской страны. Инцидент зафиксировали на востоке государства. Согласно последней информации, на одной из дорог между собой столкнулись два автобуса. В результате аварии погибли 35 человек. Еще примерно столько же получили ранения. Пострадавших направили в близлежащий военный госпиталь. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. К новостям регионов. Пропавшую пожилую женщину продолжают искать в Вилейском районе. Женщина исчезла в лесу около деревни Любки.

0: еще в четверг. Однако сотрудникам МЧС сообщили об этом лишь вчера вечером. К поисково-спасательной операции привлекли около 20 человек и 10 единиц техники. Пока что специалистам не удалось найти пропавшую. Ее поиски продолжаются. Эксперты призывают белорусов соблюдать рекомендации при посещении лесов. Например, с собой советуют брать заряженный телефон, небольшой запас пищи и воды на случай непредвиденных инцидентов. И в завершение выпуска. Белоруска Мария Борисевич стала призером молодежного чемпионата мира по академической гребле. Соревнования проходят в Германии среди спортсменов не старше 23 лет. Наша соотечественница заняла второе место в одиночной дистанции среди атлетов легкого веса. Белоруска смогла преодолеть 2-километровый отрезок примерно за 7 минут и 45 секунд. Лучшей в такой категории стала представительница Германии. Бронзу выиграла спортсменка из Перу.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Аудитория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды? Анджелина Джоли впервые раскрыла подробности своей личной жизни после развода. Она откровенно поделилась в интервью, что после ухода Питта мужчины перестали быть ей интересны, и она не встречалась ни с кем с тех пор, как развелась 10 лет назад, а фокусировалась на детях и семье. Ну, конечно, поверили мы ей, да? Сори. Однако сейчас Джоли готова постепенно менять свою жизнь. Она открыта для новых знакомств и свиданий. На этот шаг ее отчасти вдохновляют дочери, которые хотят видеть в ней не просто заботливую мать, но женщину.
1: Звезды сошлись.
2: Представитель четы Бекхэмов дебютировал в кино. 23-летний Ромео Бекхэм получил главную роль в спортивной драме «40-0». И хотя он единственный из детей знаменитого футболиста, кто пошел по стопам отца, вопреки всеобщим ожиданиям, в фильме сыграет теннисистом. Съемки стартуют во Франции уже в ближайшее время, а его коллегой по съемочной площадке станет легенда французского кино Катрин Денёв.
1: Звезды сошлись.
2: Алексей Воробьев скрывает от жены оперной певицы Аиды Гарифуллиной опасные трюки на съемках, так как, по его словам, она слишком переживает. Поначалу он искренне с ней делился своими подвигами, но быстро понял, что супруга от этого больше волнуется, чем радуется. Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

знаю, все получится. Ты ключик от моего сердца, моего сердца.

0: на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько человек работает в сфере торговли Беларуси и что обнаружили в Беловежской пуще.
0: Новости.
1: Милиция Беларуси получила около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты задержали двух курьеров-преступников. У них изъяли более 100 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 15 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102. Примерно 675 тысяч человек работают в сфере торговли и общественного питания Беларуси. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Как отметили в ведомстве, каждый шестой трудоспособный житель страны задействован в магазинах, ресторанах и других подобных точках. Чаще всего в сфере заняты женщины. Они составляют две трети от общего количества работников. Также большинство представителей торговли обладают высшим или профессионально-техническим образованием.
0: К новостям в мире.
1: Беспилотник вновь сбили в воздушном пространстве Румынии. Об этом сообщил президент европейской страны Никуш Ордан. По его словам, дрон появился в небе над территориальными водами государства в Черном море. Один из истребителей официального Бухареста нейтрализовал аппарат. Отмечу, что аналогичные инциденты происходили в Румынии вчера и в пятницу. Военные также перехватывали по одному беспилотнику. Власти страны изучают происшествия и полагают, что дроны могли принадлежать России. К новостям регионов. Сотрудники ГАИ выявили крупную партию нелегального алкоголя в Молодечнинском районе. Внимание специалистов привлек один грузовой автомобиль. В ходе проверки машины стражи закона обнаружили десятки канистр с самодельным спиртным. В общей сложности в емкостях находилось около 2,5 тонн горячительного напитка. Правоохранители изъяли алкоголь. Водителя грузовика уже привлекали к ответственности за незаконное изготовление спиртного. Специалисты дают правовую оценку произошедшему. И в завершение выпуска. Редкий гриб нашли в Беловежской пуще. Исследователи впервые заметили живой организм из рода Сизигаспора на

0: пространстве заповедника. Речь идет о существе-паразите. Он умеет захватывать другие грибы и заставляет их бесконтрольно наращивать свою массу. Бугристые наросты внешне напоминают мозг и производят споры организма захватчика. Такие существа встречаются довольно редко. Ученые намерены выяснить, с каким именно видом сизигоспоры они имеют дело.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» — музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем дерзкий поп-гимн о токсичной любви.

0: Песня «Токсик» могла не выйти, если бы не дело случая. Ее написали шведские продюсеры для Джанет Джексон, однако ни она, ни Кайли Миног не согласились стать исполнительницами. Уже потом трек попал к Бритни Спирс. Она услышала его и сказала: «Это нечто особенное». Так родился один из главных поп-хитов века.
1: Что по рекордам?
0: «Токсик» быстро стал глобальным феноменом. В Billboard Hot 100 он достиг пика на 9-м месте, при этом занял первое в чартах Pop Airplay и Hot Dance Club Play. В мировых чартах песня возглавила рейтинги Великобритании, Канады, Австралии и Норвегии. В 2005 году принесла Бритни Спирс ее первую и пока единственную премию Грэмми. Композиция получила 6-кратный платиновый статус в США, а в июле 2023 года преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. «Токсик» — это не просто песня, а главный поп-хит, который не стареет. Он звучит так, будто записан вчера. Дерзкий, опасный, с сэмплом из Болливуда и битом, который заставляет двигаться. Если вы еще не слышали «Токсик», вы не слышали поп-музыку 21 века. А если слышали, самое время узнать, как бы она звучала на русском.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку, понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Минская волна. Звук сочного лета.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько зарабатывают работники торговли и почему не стоит забывать о своей чистоте.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси утвердило порядок предоставления отсрочки по уплате НДС для юрлиц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ касается импортных товаров не из стран Евразийского экономического союза. Компании могут выплачивать налог с таких элементов примерно в течение 3 месяцев со дня выпуска изделия. Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до конца июня следующего года. Новшество призвано снизить нагрузку на отечественный бизнес. Средняя зарплата работников торговли в Беларуси составляет около 2350 рублей. Об этом рассказали в Национальном статкомитете. В ведомстве изучили ситуацию за 6 месяцев года. Также специалисты проанализировали ситуацию в отрасли общественного питания. Там оплата труда немного меньше, примерно на 10%. Отмечу, что речь идет о зарплатах до вычета налогов. По словам экспертов, доходы работников указанных направлений выросли по сравнению с прошлым годом.
0: К новостям в мире.
1: Иран временно прекращает удары по объектам США в странах Персидского залива. Об этом заявили в вооруженных силах Исламской Республики. Официальный Тегеран поясняет свое решение тем, что Вашингтон также приостановил атаки по территории своего соперника. Ранее журналисты выяснили, что соответствующий приказ отдал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Изменения поясняют тем, что Белый дом желает обеспечить безопасность делегации Омана. Сейчас она находится в Иране. Специалисты ведут переговоры со страной об открытии Ормузского пролива. Новостям регионов. Министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов посещает с рабочим визитом Смолевичский район. Глава ведомства изучил ход местной уборочной кампании на примере одного из хозяйств. Руководитель оценил темпы работ на полях, качество собранного зерна и состояние аграрной техники. Также министр намерен проанализировать процесс строительства нового животноводческого комплекса в Смолевичском районе. И в завершение выпуска. Житель Китая чуть не потерял зрение из-за нелюбви к чистоте. Мужчина обратился к врачам и рассказал, что страдает от сухости и рези в глазах уже полгода. Зрение героя истории стремительно ухудшалось, а потому он обратился к специалистам. Медики выяснили, что причиной ситуации стали колонии микроскопических клещей рода Демодекс. Они могут вызывать проблемы со здоровьем при некоторых фактах. Мужчина часто тер глаза и редко менял постельное белье. Это создало условия для размножения паукообразных на веках. Клещи вызывали сильный зуд, выпадение и склеивание ресниц. В итоге медики назначили пациенту курс лечения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских.

0: И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Дама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Какое количество кофе разрешают пить медики?
1: Новости.
0: Власти Беларуси расширяют полномочия Комитета государственного контроля. Соответствующий указ утвердил парламент нашей страны. Документ закрепляет независимость ведомства от других госорганов, политических партий, общественных объединений, иных организаций и должностных лиц. Также структура сможет приостанавливать работу компании при выявлении нарушений ценового законодательства. Кроме того, комитет получил право запрещать регистрацию и ликвидацию юрлиц. Около 65 тысяч магазинов зарегистрированы в Беларуси. Об этом рассказали в Национальном статкомитете. Ведомство изучало показатели за 6 месяцев года. По словам специалистов, точки продаж в интернете составляют менее 10% от озвученного показателя. Практически половина от всего товарооборота ритейла приходится на продукты питания. В некоторых категориях непродовольственных товаров Беларусь довольно часто покупают отечественные изделия. В числе таких позиций – ювелирные украшения, мебель, ткани и текстиль.
1: К новостям в мире.
0: США пока не намерены усиливать военную кампанию против Ирана. Об этом пишет американское издание Axios. По информации журналистов, соответствующее решение принял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Политик опасается того, что эскалация конфликта сильно истощит запасы противовоздушных средств американских сил на Ближнем Востоке. В таком случае официальному Вашингтону понадобится слишком много времени и ресурсов на восполнение арсеналов. К новостям регионов. Первый заместитель председателя Минобласполкома Василий Сысоев проведет прием граждан в Борисове. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома в предстоящую среду. Руководитель сможет ответить на вопросы в сферах лесного и сельского хозяйства, земельных отношений и охраны природы. Для встречи с представителем администрации необходимо записаться по телефону. Звонить следует завтра с 9 утра до половины первого дня. Все подробности можно узнать в Борисовском райисполкоме. И в завершение выпуска. Большинство людей могут пить до 5 чашек кофе в день без рисков для здоровья. Соответствующий вывод опубликовала Ассоциация кардиологов США. Специалисты отмечают, что речь идет об употреблении примерно 400 миллиграммов кофеина в сутки. Такое количество обычно соответствует 5 порциям эспрессо или обычного горячего напитка без добавок. Кроме того, медики подчеркивают, рекомендация имеет силу только для здоровых людей без сердечно-сосудистых заболеваний и индивидуальных противопоказаний.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Что будет, если мы совместим два популярных тренда в один? Я имею в виду загоны по тачкам и психологию. Звучит странно и необычно, но такое уже делают. И мы погрузимся сегодня в эту спорную тему. Почему? Да потому что можем.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Сегодня не будем вдаваться в комплектации и прочее. Поговорим больше о выборе цвета. И тут оказалось, есть что сказать. К примеру, вы гордый владелец красной тачки. Вам просто нравится этот цвет. Кстати, респект. Но вот как вас видят окружающие. Вы человек страстный и бесшабашный, с пылким нравом и характером перчинкой. С таким точно на дороге лучше не спорить и уступать вам место. Конечно, бывают страстные люди и на зеленой жиге, но теперь считайте вышесказанное как факт.
0: Автонавигатор.
2: Если ваша тачка черного цвета, то вы не любитель минимализма. Нет. И думать забудьте. Вы натура властная, с претензией на элегантность и статус. Ну, как с айфонами, наверное. Но что-то я смотрю на автопарк сейчас, это ж у нас, наверное, каждый второй уже властный человек получается.
0: Автонавигатор.
2: А вот если у вас кар фиолетового цвета, то вы нарцисс и, скорее всего, скорпион по гороскопу. Да шучу я. Или нет? В общем, и на этот цвет есть ответ. Вы невероятно творческая личность с претензией на гениальность и, скорее всего, художник. Благо не австрийский.
0: Личное мнение.
2: Все это похоже на бред? Согласен. Судить людей по одежке или по цвету авто – дело спорное и ой, какое неблагодарное. Всегда есть шанс впасть в заблуждение или сделать преждевременные выводы. Но, с другой стороны, это неплохая разминка для мозга, если уж сильно хочется чем-то заняться, а скучно неимоверно.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И помните, некоторые ингредиенты лучше не смешивать.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ Радио. Сочное музыкальное лето на Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях, на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 23 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 23 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию. Днем от 23 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 23 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 23 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию. Днем от 23 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 23 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

spent the summer on you. На Минской волне 11 вечера.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, в некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 23 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская волна.